0: Yritän tuossa kuvata tuota Intel UMD IPXE-2.1. Sitten on Four Realtek. Bla bla bla. Ethernet adapter. Kun tuo kai se tuo Ethernet adapter aiheutti se ongelma, että tää jäi jummiin ja Operating System Not Found. Seuraava ehkä käyttöjärjestelmä. Mutta se on onneksi tuommoinen vanha kone, niin se joutaa hautaan. Siitä nimittäin oli rikki tuostakin tuo, niin tuolta modemilta tuo kaapeli. Sitten nämä näytön, nämä kaikki kiinnikkeet on jo, no ei kaikki kiinnikkeet, mutta melkein. Mahtanut ja. Sitten siinä näytönohjaaja varmasti aiheutti semmoista jumittelua.
1: Mon
0: Se pysähtyi
1: ordi
0: pitkäksi
1: est
0: aikaa
1: mort
0: hänen kuvaajan.
1: dans
0: No
1: le
0: sitten on
1: tunnel.
0: uuden sain edullisesti viimeinen kappale, niin mikä ihme
1: Dans le
0: tunnel
1: tunnel.
0: se on, niin tuota
1: La pancute.
0: ei mitkä isot kiintolevyt eikä tuolle, mutta lähelle kahta tuo prosessori ja tosiaan sain niin halvalla, että sitä ei saisi sanoakaan ehkä. Ja että siinä on Windows 8, että saattaa olla jotain siinä tuo 7.
2: Se jäi joka luvuttuma juuri. Voisi viisi minuutin kurkkuun. Prinimai, radoi kats, kasa, idane, sille. Он есть за небесы даем, а то сто говорю, и по одному отдать. 135 видов света, всем спасибо. Живите радости, счастья вам обоим, здоровья, деток побольше. Только характер подговорчивый. А главное, хорошие урожайности. Вот гордость наша. Мы за великом тоже полный вес отдаем. И не только по обезьянию, а на путь больше. 126 пудов гектара. Вот мы такие. Поздравляю от радости к радости, от победы к победе, и делом обоим, и ни на чем я простоволочился, как с некоторыми другими бывало. Все мы все тут знаем. От этого дня до последнего быть вам в дружбе и любовью. Спасибо.
3: Друзья, и мои поздравления. Самые искренние, горячие, личные для всех коммунистов, оба выдержаннее стали, получили владеть собой.
4: Спасибо вам за все, Александр Сергеевич.
2: Спасибо, друг.
3: Товарищ, могу сообщить, что руководящими организациями возбуждено ходатайство о награждении орденами и медалями большой группы колхозников и недалеко. Несколько человек из завода «Искра» и «Заря». А мы не знаем. Свое время большое газета. Он вполне уверен, что и Максим Орлов, и Ольга Степановна будут в этом списке. Так же даже Василиса Павловна и Андрей Спиридонов.
2: Спасибо вам. Спасибо за это, Александр Сергеевич. Передайте мне спасибо районному секретарю и секретарю обкома. А его попроси, как в случае выйдет, однажды передать спасибо и земной поклон отцу колхозного счастья. родному нашему товарищу Сталину.

0: Передам. Обязательно передам.
1: Сейчас поздравляю. Ну что ж, поздравляю.
2: Спасибо, Коленька.
1: А поздравляю, Максим. Вот ты смотри, вот привет. А?
3: А я тут думаю,
4: что вы... Стоп, Кирилл, товарищ Поклёвкин, прошу не нарушать порядка неорганизованными, единоличными восклицами.
1: Я хочу всю свадьбу танцевать только с тобой.
2: А я с вами.
1: Галя.
2: Александр Сергеевич, идём танцевать?
4: А, я...
2: Коля, вот надейся, чтоб я тобой вот так же гордилась.
1: Ладно, Люба, добьюсь.
2: Вот тогда увидим.
1: Вот увидим.
2: Прошу к столу, дорогие гости.
4: Внимание, внимание, внимание, товарищи, внимание, внимание. Небольшое свадебное поздравление. Исполняет трио. Любовь Кубинская.
5: Или плох я с виду, или в отношениях скромен был. Вы другого полюбили, я другую полюбил. Сердце что? Оно не сильно. Поздравляю от души. Но учтите, что блондины тоже очень хороши.
1: Ну, а теперь по желанию невесты. Что закажет товарищ бригадир? Он виноват. Товарищ невеста.
2: Мои любимые.
1: Сейчас, товарищ.